0: можем продолжать терра, стой, блядь. Так, ну что? Не можем ни с тем урубить. Мы хотели бы запутывать. Продолжайте, а урабим молодой.
1: Сюда.